0: ебачу ты, я Майкл Бебе. Ебачу, ебачу, ебачу, ебачу, ебачу.
1: И кого-то не видел, а сейчас.